0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта, арфа және оркестрге арналған до мажорлы концерті. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волонхавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бүрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио Классик. Казахстан готовит сразу 12 новых заявок для ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В Астане наградили победителей конкурса «Кызыл Бук Арт» «Дала Казнасы». Букеровская премия объявила шорт-лист. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстан готовит сразу 12 новых номинационных досье по нематериальному культурному наследию. Два из них предназначены для списков ЮНЕСКО, еще 10 готовят в рамках сотрудничества с ИСЕСКО, передает Бах.кз. Сейчас в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО уже числится 14 элементов с участием Казахстана. Подготовка новых досье идет параллельно с исследованиями в регионах. Казахстанский институт общественного развития изучает живые традиции на местах. По итогам этой работы уже вышел национальный доклад «Живое наследие Казахстана». Отдельный акцент делают на самих носителях традиции. В Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО считают, что они должны активнее участвовать в подготовке будущих номинаций. В Астане состоялась церемония награждения победителя республиканского конкурса детского рисунка «Кызылбук арт дала казнасы». Проект реализован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и по инициативе Фонда развития креативных индустрий. В конкурсе приняли участие школьники со всех регионов Казахстана в трех возрастных категориях – первые, четвертые, пятые, восьмые и девятые, двенадцатые классы. Всего поступило более 1180 рисунков по двум направлениям – животные, занесенные в Красную книгу Казахстана, и растения, занесенные в Красную книгу Казахстана. По итогам конкурса экспертная комиссия определила 18 лучших работ. Кроме того, были выбраны лауреаты в четырех специальных номинациях: лучший экологический призыв, лучшее художественное решение, лучшее цифровое произведение, самый юный талант. Отдельной номинацией стал «Народный выбор». Ее обладатель – учащийся Республиканской физико-математической школы города Астаны Мади Оспан, набравший наибольшее количество голосов по итогам открытого онлайн-голосования. Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист 2026 года, в который вошли 6 произведений.

0: Финальный список опубликован на сайте премии. В нее включены авторы из Англии, Шотландии, Ямайки и США. Среди них прежние лауреаты Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также трехкратная номинантка Элизабет Страут. Половина шорт-листа представлена писателями, впервые участвующими в финальном этапе премии. Премия традиционно отмечает лучшие произведения англоязычной художественной прозы, опубликованные в Великобритании и Ирландии. В этом году в шорт-лист вошли книги, представляющие широкий спектр жанров – от антиутопии, исторического романа до современной реалистической прозы и сатиры. По оценке жюри, выбранные произведения исследуют темы идентичности, семейных отношений, одиночества, выживания и человеческой уязвимости. Имя победителя будет объявлено 9 ноября на церемонии World Billingsgate в Лондоне. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Во второй половине XIX века композиторов редко привлекали масштабные религиозные сюжеты. Но композитор Камиль Сен-Санс обращается именно к нему, к духовной музыке. В 1875 году появляется 45-й опус сочинений французского композитора. Это симфоническая оратория «Потоп», написанная на библейский сюжет о великом потопе и спасении Ноя. Либретто напишет писатель и поэт Луи Галле, друг и соавтор Сен-Санса, на основе библейской книги «Бытия». Премьера состоится в Париже в 1875 году. Музыкальное произведение показывает контраст между греховностью человечества, гневом природы и спасением праведника. Кульминацией всей оратории станет мощный симфонический эпизод, изображающий разгул водной стихии, наступающей на земле. Но особую известность приобрела инструментальная прелюдия к первой части, где скрипки Слоула имитируют нежный и чистый звук зарождающейся жизни или голубки, летящей над волнами. В программе «В мире классики» прозвучала прелюдия симфонической поэмы «Потоп» Камиля Сен-Санса. Продолжит нашу программу увертюра к опере «Сивильский цирюльник» Джоаккино Россини, а сразу после нее прозвучит фортепианное произведение Киарина из фортепианного цикла «Карнавал» Роберта Шумана.

В исполнении Женевы Кировой прозвучала хоральная прелюдия «Фа минор» Иоганна Себастьяна Баха в переложении «Ферруччо Бузони». Продолжает программу «В мире классики» пример итальянского бельканто. Слушаем первую прелюдию из оперы «Любовный напиток» Гаэтана Деницетти в исполнении английского камерного оркестра и дирижера Ричарда Боннинга.

в исполнении солистки Дайаны Дороти в сопровождении симфонического оркестра Квинсленда под управлением дирижера Вернера Андреса Альберта прозвучала вторая часть интермеццо «Аллегро кон мото» из концертной пьесы для гобоя с оркестром Юлиуса Рица. Продолжает программу «В мире классики» фантастическое сочинение композитора Анатолия Лядова «Баба-Яга» опус 56 в исполнении симфонического оркестра BBC Филармоника.

В исполнении Брабанского оркестра дирижера Алана Барюбаева прозвучал танец девушек из музыки к балету «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Продолжит нашу программу первая часть «Аллегро» симфонии номер 17 соль мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. «Казахстан Медиа Эвордс» – единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. «Казахстан Медиа Эвордс» – новый этап казахстанских медиа.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики». В исполнении Казахского государственного струнного квартета прозвучала третья часть первого квартета композитора Газизы Ахметовны Жубановой. В продолжении нашей программы встретимся с сочинением для фортепиано и симфонического оркестра. Концертные вариации на тему арии из оперы Джакома Мербера «Роберт Дьявол» — это выдающееся произведение для фортепиано и редакция для фортепиано с оркестром, написанная немецким композитором и пианистом-виртуозом Адольфом фон Хенцельтом. В основу сочинения легла знаменитая ария Раймбауда из первого действия культовой романтической оперы Джакома Мербера «Роберт Дьявол». Как и большинство произведений Хенцельта, вариация отличается высочайшей пианистической сложностью, изысканным гармоническим языком, широким расположением аккордов и характерной для стиля композитора певучестью на фортепиано, требующей от исполнителя не только виртуозного владения техническими приемами, но и виртуозного владения звуком и большими техническими амплитудами. В программе «В мире классики» в исполнении Марк-Андре Амелина и симфонического оркестра Шотландии под управлением Мартина Брабенса слушаем вторую вариацию из вариации на тему арии Мербера «Роберт Дьявол» Адольфа фон Хенцельта.

В исполнении легендарного оркестра Академии Святого Мартина в полях дирижера сэра Невилла Маринера прозвучала вторая часть анданте шестой симфонии фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Продолжит программу также представитель Венской классической школы, услышав музыку Людвига ван Бетховена, третью часть «Преста адажо», фортепианные сонаты номер 14 до диез минор, знаменитой как «Лунная», в исполнении пианиста Даниэля Баренбойма.

в исполнении Венского симфонического оркестра и дирижера центра Джона Эллиота Гарденера прозвучала третья часть «Конмута модерата» симфонии номер 4 ля мажор Феликса Мендельсона Бартольди. В продолжении нашей программы услышим третью часть минуэт серенады ми бемоль мажор Джона Непомнека Гумеля в исполнении консорциум классикум.

В исполнении Ермека Курманаева и Аннары Камелиновой прозвучало сочинение аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Либертанго». В продолжении программы «В мире классики» встречаемся с сочинением Леонарда Бернстайна, чешским псалмом в исполнении Даниэля Тревиса, Грега Морриса и Роберта Милетти.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Дорогие радиослушатели, сегодня в завершении программы «В мире классики» в исполнении оркестра Ленинградской государственной филармонии имени Шостаковича прозвучал вальс из знаменитой сюиты из музыки к балету «Анюта» Валерия Гаврилина. С вами была программа «В мире классики». Мы очень рады, что вы были с нами. Слушайте, продолжайте слушать классическую музыку на волнах единственного в Казахстане радио «Классика».
1: «В мире классики»

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Волынка. Духовой язычковый музыкальный инструмент многих народов Европы и Азии. Самая популярная и распространенная сегодня в мире волынка – шотландская. Именно ее представляют себе большинство людей, услышав слово «волынка». Более того, многие до сих пор продолжают пребывать в уверенности, что этот инструмент вообще придумали в Шотландии. Однако это не совсем так. Хотя в ранней истории волынки пока еще много белых пятен, знатоки утверждают, что искать корни этого инструмента следует на востоке. Скорее всего, ее предшественниками были гобой или рожок. Во многих музыкальных традициях волынка до сих пор используется в ансамбле с этими инструментами. Когда и кому впервые пришло в голову приделать к ним надуваемый мех, остается загадкой. Первые упоминания волынки в письменных источниках встречаются в 400 году до нашей эры у Аристофана. Момент появления волынки на берегах Англии и Ирландии – предмет бесконечных споров. Достоверно одно – на протяжении всех средних веков шотландская волынка была традиционным инструментом всех местных кланов и активно развивалась. Экспансия инструмента началась в XII-XIII веках. Но, как и раньше, волынка оставалась народным инструментом. Она была спроектирована для звучания на открытом воздухе, соответственно, звук был громким. В помещении этот инструмент слушать было невыносимо. Но, тем не менее, в XVII, начале XVIII века зазвучала волынка и в концертных залах. В то же время появились многочисленные варианты ее более камерных модификаций, в том числе малая нортумбрийская волынка, ирландская волынка, малая шотландская волынка и французская мюзетта. Тогда же окончательно сформировались и испанская гайта, сочетающая в себе лучшие качества шотландских и восточноевропейских волынок. Однако, даже в таком виде популярность волынки была недолгой. С развитием западноевропейской музыки, а соответственно с усложнением музыкальной техники и инструментов, волынка постепенно вышла из употребления. Ее диапазон и функции сочли слишком ограниченными. А в начале 20 века бытовало даже мнение, что волынка – это варварский инструмент, непонятно каким образом доживший до наших дней. Тем не менее, в Шотландии никто и не думал отказываться от национального инструмента. И традиции исполнения и изготовления волынок передавались из поколения в поколение. Волынка представляет собой воздушный резервуар из телячьей или козьей шкуры, зашитый наглухо и напоминающий по форме бурдюк. Сверху резервуара – трубка для наполнения мехов воздухом. Снизу прикреплены 1, 2 или 3 язычковые трубки с игровыми отверстиями. Благодаря им создается многоголосное звучание. Интересно, что один из крупнейших мировых экспортеров волынок – Пакистан. Долгое время Пакистан был одной из самых неспокойных английских колоний, и в стране постоянно дислоцировались шотландские полки. Местные жители наловчились изготавливать для них седла, музыкальные инструменты, аксессуары. Колонисты охотно покупали изделия и делились технологиями изготовления. После обретения независимости пакистанцы продолжили заниматься этим промыслом. В наше время, с ростом интереса к стилю фолк, национальной музыке и танцу, многие виды волынок снова стали популярны. В Великобритании, Ирландии, Испании возрождены традиционные пайп-бэндс – небольшие оркестры национальных инструментов с волынками в основном составе. Это была волынка в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
3: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Премии «Тумар Юркер» пройдут под эгидой «Казахстан Медиа Эвордс». Парк «Казахфильм» с кинотеатром под открытым небом появится в Алматы. Сценические костюмы народной артистки Казахстана Майгуль Костургановой передали в музей. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В честь десятилетия национальной премии «Тумар» и «Уркер» пройдут под эгидой «Казахстан Медиа Эвордс», передает «Казинформ». К участию в конкурсе допускаются республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента. Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 2 октября 2026 года, включительно на официальном сайте премии qma.kz по двум основным направлениям – телевизионная журналистика и печатная, интернет и радиожурналистика. Отдельное внимание в этом году уделено будущему журналистике и новым технологиям. Впервые появится номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиасферы. В Алматы разрабатывают концепцию нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кино, передает 24KZ. Кинематографический парк «Казахфильм» планирует сделать местом для прогулок и отдыха, кинопоказов и знакомства с отечественным кинематографом. В основу концепции заложена идея объединить историю казахстанского кино и с городской средой. Пространство хотят разделить на тематические зоны, посвященные разным этапам развития отечественного кино.

0: Сценические костюмы и личные вещи народной артистки Казахстана Майгуль Костургановой передали в фонд Национального центрального музея, сообщила 24KZ. Майгуль Ибрагимкызы была солисткой фольклорно-этнографического оркестра «Отырар Сазы» имени Нургиз Итлендиева. В музее представили фотографии и предметы, связанные с ее творческой деятельностью. Также прозвучали воспоминания о певице и ее работе в оркестре. Солисты «Отырар Сазы» исполнили произведения казахского традиционного песенного и инструментального искусства. Памятную выставку и концерт приурочили ко дню города Алматы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».
1: Новости культуры на Радио Классик.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.